0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на Арм, на земле народа Вуранджери Вуайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Суббота, 4 июля, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Как цифровые технологии и искусственный интеллект помогают оценить разнообразие растений и грибов?
3: Нам удалось оцифровать 7,4 миллиона образцов, что вносит вклад в глобальную базу данных, насчитывающую около 145 миллионов оцифрованных образцов растений и грибов.
2: Интервью с педагогом, актрисой и исследователем театра Ингой Романцовой из Сиднея о состоянии театральной индустрии в Австралии и о том, каково актерам-иммигрантам живется в нашей стране.
4: Когда мы приехали, у нас было очень много возможностей. Ну, во-первых, самое интересное, что тогда только железный занавес спал, и интересно было жителям Австралии узнать, кто это такие бывшие советские, чем дышат.
2: Также послушаем интервью с семьей Гавриловых. 12-летний вратарь Антон Гаврилов совсем недавно вернулся вместе со своим папой Олегом с соревнований футбольных вратарей в Америке.
5: Я почти их все выиграл, только последние две игры не выиграл, и я получил второе место.
2: И самая ожидаемая свадьба этого года. Тейлор Свифт выходит замуж за Трэвиса Келси. Все это совсем скоро, а для начала расскажу вам о событиях этой недели в войне России против Украины. Украина и Россия обе обещают эскалацию конфликта после российских ударов по Киеву, в результате которых погибли 27 человек. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил российские обстрелы и подчеркнул необходимость призыва к прекращению огня. Подробности по материалам SBS News. В пятницу Украина и Россия поклялись начать новые атаки после того, как Москва начала массированный обстрел Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек. Пострадали не менее 91 человека. Были разрушены многоквартирные дома, а десятки тысяч людей были вынуждены искать убежище. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, осматривая частично разрушенный многоквартирный дом, что его силы обязательно ответят на ночной обстрел. Главный дипломат Европейского Союза предложил ввести новые санкции против Москвы, в то время как Зеленский настаивал на предоставлении Соединенным Штатам лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил обстрел со стороны России и повторил призыв к прекращению огня. Его представитель Стефан Дюджарик заявил: «Нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, является явным нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться». Конец цитаты. Журналисты информационного агентства Agence France-Presse AFP в центральном и восточном Киеве услышали более десятка взрывов и увидели, как жители спешат укрыться на станциях метро. Утром местные жители стояли на обломках разрушенных многоквартирных домов. Взрывы начали разноситься поздно вечером в среду по местному времени и продолжались до утра четверга. Мэр Виталий Кличко назвал это самым масштабным нападением врага на столицу. Государственные службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по меньшей мере 27 человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Украинское отделение Красного Креста сообщило, что его ключевой склад был разрушен, а гуманитарная помощь на сумму около 2 миллионов долларов США, это 2 миллиона 800 тысяч австралийских долларов, утрачена. Обломки также повредили здание, в котором размещались несколько дипломатов, сообщила AFP пресс-секретарь ЕС Анита Хиппер, добавив, что дипломаты ЕС находятся в безопасности. Киев призвал своих союзников направить больше средств ПВО. Мы также очень рассчитываем на решение Соединенных Штатов относительно лицензии на системы Patriot, написал Зеленский в Фейсбуке. Позже, после переговора с президентом Финляндии Александром Стабом, он добавил, защита от баллистических ракет невозможна без достаточного количества ракет для систем Patriot. Конец цитаты. Украина хочет производить боеприпасы для американской системы перехвата ракет, но эксперты в области обороны говорят, что налаживание производства внутри страны займет время. Американский чиновник сообщил AFP, что президент Дональд Трамп хочет мирного соглашения, чтобы положить конец, цитата, «бессмысленным убийствам в Украине». Россия выпустила 496 беспилотников и 74 ракеты, включая трудноперехватываемые баллистические снаряды, сообщила ВВС Украины. Сообщается, что было сбито 48 ракет и 476 беспилотников. Репортеры AFP встретились с несколькими жителями Киева возле многоквартирного дома, в значительной степени разрушенного в результате атаки. «Половина здания разрушена, крыши нет», — сказала 32-летняя работница завода Сабина Мамбетова, стоя у руин своего дома в восточном Дарнинском районе. «Я осталась без квартиры, одна с ребенком, я не знаю, что делать», — сказала она. Около 52 тысяч человек, включая 4,5 тысячи детей, заполнили станции метро, чтобы укрыться от обстрела. Это самое большое число за последние годы, по данным киевского метрополитена. На платформах местные жители разбивали палатки и лежали на надувных матрасах и походных стульях, а матери пытались уснуть, прижимая к груди младенцев. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что предложит ввести новые санкции против Москвы в связи с нападением. Нападение произошло через несколько часов после того, как Зеленский прервал свой визит в Дублин в среду, сославшись на разведывательные данные о готовящемся российском ударе. Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин уже некоторое время готовит этот массированный удар по Украине. В Минобороны России подтвердили массированный удар по Киеву. В ведомстве утверждают, что поразили предприятия украинского ВПК и объекты ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктуру военных аэродромов в 5 областях. В последние недели Украина активизировала свои атаки беспилотников большой дальности внутрь России, нацеленные на энергетическую инфраструктуру и военные объекты. За последние 10 дней Украина нанесла несколько ударов беспилотниками по объектам российской космической связи, сообщает русская служба BBC. Всего в ходе 5 ударов были поражены 4 наземных комплекса спутниковой связи, 2 из которых принадлежат Министерству обороны, а 2 других – в ГУП «Космическая связь». Российские официальные лица сообщали о неоднократных ударах в приграничных районах, в то время как Москва заявляла, что ее системы ПВО перехватили сотни беспилотников с территории Украины в последние дни. Также в конце недели 2 человека погибли и 9 пострадали в результате российских ударов по Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. В результате российской атаки на больницу в Херсоне погиб врач, ранение получила медсестра, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Российские и белорусские власти сообщили, что туристический автобус, который следовал из Минска

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: That's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A., member FDIC.
3: Члены администрации Олег Синегуб и мэр города Игорь Терехов. Среди них 7-летняя девочка. В результате российского удара по Запорожью пострадали 3 человека, сообщают местные власти. В Днепропетровской области в результате атаки погибла 7-летняя девочка, 4 человека пострадали, сообщают местные власти. В ночь на 2 июля украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нижегород-Нефтеорг-Синтез» в Кстово, сообщил Генштаб ВСУ. Ранее на этой неделе в Егорьевске украинский беспилотник попал в частный дом. Под завалами оказались люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, передает Радио Свобода. Россия пообещала усилить давление на Украину, придерживаясь своей бескомпромиссной риторики. «Мы будем следить за развитием событий в войне России против Украины».
4: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
3: А теперь переносимся в США, где проходит, как говорят некоторые издания, главная свадьба года. Речь о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси. Организаторы окружили торжество беспрецедентной секретностью. Гости подписывают соглашение о неразглашении, а точный адрес церемонии им не сообщают до последнего момента. Не случайно выбрали и площадку. У Madison Square Garden нет внешних окон, что физически исключает съемку папарацци с улицы. По данным источников, Нью-Йорк также ограничивает воздушное пространство над ареной, чтобы никто не смог снять церемонию с дрона или вертолета. С подробностями Михаил Комадовский.
5: Нью-Йорк готовится к, возможно, самой обсуждаемой свадьбе года. По данным нескольких источников, поп-звезда Тейлор Свифт и игрок НФЛ Трэвис Келси проведут свадебное торжество в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке. И, судя по всему, это произойдет уже 3 июля. Помолвка пары была объявлена почти год назад, 26 августа 2025 года, когда Свифт опубликовала в Инстаграм фотографии с подписью «Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся». Пост собрал десятки миллионов лайков и мгновенно стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. С тех пор организация церемонии держится в строжайшем секрете. Источники называют подготовку военной по уровню точности. Гостям заранее сообщили о деталях трансфера, о времени прибытия, о мерах безопасности, а также попросили подписать соглашение о неразглашении. Журналисты сравнивают ажиотаж вокруг предстоящей свадьбы с интересом, который в свое время вызвала королевская свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По последним данным, полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности в районе Madison Square Garden, рядом с Empire State Building. Как сообщил источник в правоохранительных органах, организаторы планируют установить специальный тент возле арены, чтобы гости могли незаметно выходить из машин. Ожидается, что на церемонию съедутся около 500 автомобилей, а по данным Fox News, число гостей может достигать 1000 человек. Для обеспечения безопасности будут привлечены специальные подразделения с длинноствольным оружием, кинологические группы и дополнительные силы для контроля толпы. Соседние авеню при этом планируют оставить открытыми для обычного движения. Сама Тейлор Свифт долго избегала подтверждений слухов о свадьбе. Еще в июне прошлого года она публично назвала Келси своим бойфрендом, охладив волну спекуляций. Но судя по масштабу нынешних мер безопасности и логистики, пара, похоже, готова, наконец, официально закрепить свои отношения. Впервые за последний месяц хорошие новости из-за океана, которые не связаны с политикой. Кстати, являетесь ли вы фанатами Тейлор Свифт, Swifties, как говорят на английском? Я, например, могу сказать откровенно, я люблю больше Леди Гагу.

0: но в этом случае очень рад за Тейлор и за Трэвиса. И на этом пока все. Больше на наших страницах в социальных сетях, в том числе Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
1: Большое спасибо, Миша, и мои поздравления с 250-летием со дня подписания Декларации. Америка сегодня отмечает четверть тысячелетия независимости. Радио SBS на русском языке в эфире. Спасибо большое всем, кто присоединился к этой программе. Продолжается чемпионат мира по футболу 2026, и я очень надеюсь, что вы следите за матчами и смотрите их в прямом эфире на SBS и SBS On Demand, или хотя бы смотрите хайлайты. Ну а в студии SBS в Мельбурне на этой неделе побывала семья, которая особенно внимательно следит за футбольными событиями, потому что 12-летний Антон занимается этим видом спорта и мечтает стать профессиональным вратарем. В гостях у меня семья Гавриловых, Антон, Катя и папа Олег. И повод у нас вот какой. Антон Гаврилов, вратарь, и его папа совсем недавно вернулись из США с одного очень важного футбольного события. Год назад Антон приходил к нам в студию перед тем, как отправиться в Бразилию, представлять Австралию на чемпионате мира по футзалу. И вот спустя чуть больше года Антон снова в студии, вернувшись с отборочного этапа молодежного футбольного чемпионата США среди вратарей Keeper Wars в Денвере, в штате Колорадо. Антон, ты занял второе место, и я так понимаю, что ты был единственный, кто представлял Австралию?
2: Да.
1: Расскажи, пожалуйста, что это был за турнир, как ты на него попал?
2: Я попал... Сначала папа написал такому вратарю, который играл в МЛС, Лига Америки по футболу, и он пригласил нас на чемпионат Keeper Wars. Я очень радовался, что меня взяли, и я сразу сказал «да», я очень хотел идти. Когда мы прилетели, я уже думал, что все, я туда не попаду, я очень плохо буду играть. Но когда я... На второй день играл игры свои, я почти их все выиграл, только последние две игры не выиграл, и я получил второе место.
1: Ну вот чемпионат именно среди вратарей, как это вообще все выглядит? Стоят два вратаря напротив друг друга и бьют пенальти, или что это? Как это происходит?
2: Значит, два вратаря против друг друга играют в маленькую игру. Два гола стоят напротив друг друга.
1: Двое и... ворот. Угу.
2: Да. И пинает, и делает сейвы эти два вратаря. Один пинает, и один, да, сейв делает. Когда ты сейв сделал, надо сразу вставать, и потом пинать еще раз мяч. И периоды идут 3 минуты, и 1 минута отдыхаем.
1: То есть ты 3 минуты должен без перерыва фактически пытаться поймать мяч?
2: Да, это очень было сложно. Особенно в Денвер, Колорадо, там... Очень высоко это все место, и сложно очень дышать. И очень жарко было, так что я даже не знаю, как это сделал.
1: Поздравляю тебя, я думаю, что наши слушатели присоединятся тоже с большим удовольствием тебя поздравят со вторым местом, это потрясающе. Какой следующий этап?
2: Я очень хочу профессионально играть, это я всегда хотел. И я думаю, это шаг, чтобы попасть на профессиональный этап.
1: А что касается именно этого американского турнира вратарей молодежного, получается, что ты прошел в следующий круг?
2: Да, теперь я против почти всех вратарей в Америке буду играть в Nationals. Это будет сложно, но я думаю, я справлюсь.
1: Когда ты едешь, когда нам за тебя начинать болеть усиленно?
2: Надо спросить моего папу.
1: Папа?
3: Да, я по совместительству не только папа, но и агент уже вольно и невольно стал у Антона. Сам турнир проходит с 29 июля по 2 августа. Он будет проходить в городе Элликот, штат Мэриленд. Это практически рядом с Вашингтон, Д.С., со столицей США. Как это все происходило, немножко поясню структуру этого чемпионата. Было несколько отборочных турниров, так называемые qualifiers, которые проходили в различных городах США. Денвер был ближайший к нам, чтобы не так далеко лететь относительно. Но было еще 6 городов. Они играли и на восточном побережье, и на западном, и в Канзас, распределили по всей США. Первое и второе место получают путевку на US Nationals, и там будет выявляться чемпион США в этом вот соревновании голкиперов.
1: Какой там возраст?
3: А различные, там от, по-моему, U10, то есть до 10 лет, до взрослых, то есть до профессиональных вратарей. Они там тоже участвуют на самом деле. Поэтому там представлены все возрасты и все уровни футбола. Мы удивились, потому что мы никогда не слышали про это. Оказалось, что это очень популярная вещь. Проходит под эгидой US Youth Soccer, что является молодежной организацией футбола США. Наверное, наш аналог Футбол Австралия, что-то такое, но для молодежи. Там нам обещают очень много мероприятий во время US Nationals. Там будут представители футбольных клубов из США. Кстати,
1: то есть есть возможность еще и показать свои таланты.
3: В этом, собственно говоря, и идея заключалась. Потому что вот сейчас мы когда были в Денвере, там находится футбольная команда Colorado Rapids. Один из ярких игроков Colorado Rapids — это Лукас Херрингтон, которого там знают все, который наш, австралийцы, который играет в Сокерус.
1: Как все переплетается.
3: Футбольный мир очень обширен, но маленький.
1: Антон, тебе 12 сейчас?
2: Да, 12 лет.
1: Олег, вы сказали, что вы уже стали агентом своего сына. Какой процент своего времени вы посвящаете теперь футбольной карьере?
3: Мне кажется, это заполняет все мое время сейчас, поскольку за тот год, пока мы с вами не виделись, на самом деле произошло очень много событий в его судьбе футбольной. Я не ожидал этого, но приходится решать очень много организационных вещей. Как-то приходится совмещать работу и представительство Антона. Наверное, в какой-то момент нам надо будет уже настоящего агента заводить.
1: Или, может быть, Катя захочет быть агентом. Катя, расскажи, пожалуйста, ты поддерживала брата, слала ему сообщение во время его выступления на турнире?
4: Нет, я ему сообщение не слала. Я ему просто кролика послала.
1: Какого кролика, расскажи?
4: Ну, просто фотографию кролика послала ему.
1: Чтобы поддержать его немножко?
4: Не, просто спросила его, хочешь этого питомца?
1: Ты не занимаешься сама футболом?
4: Нет, потому что когда я с Антоном играла, мне это не понравилось, потому что он очень сильно бьет, и это больно.
1: Мало шансов против него, да?
4: Да.
1: А ты чем хочешь заниматься?
4: Я хочу быть актрисой. Хороший актер я. Мои друзья говорят, что я очень хороший актер.
3: Мне кажется, она будет стендап-комиком.
1: Это тоже очень интересный путь. Антон, ну вот с тех пор, как мы не виделись, ты перешел из футзала в футбол. Расскажи, пожалуйста, почему так произошло?
2: Я и всегда в футбол играл. Только на этот период я в футсал играл, потому что пригласили меня. Переходить было чуть-чуть сложно, но справился, потому что футсал и футбол — это разные спорты.
1: Есть ли у тебя любимый вратарь?
2: Донна из Манчестер Сити. Это самый лучший вратарь в мире.
1: Я помню, что я дико любила, когда я была чуть-чуть старше, чем в твоем возрасте, мне очень сильно нравился такой вратарь французской сборной Фабьен Бортес, которого была такая традиция, что обязательно его целовали в его лысину перед началом матча для того, чтобы получить удачу во время этого матча.
3: Наверное, мы тоже начнем такое практиковать.
1: Да. Успеваешь ли ты следить за чемпионатом мира по футболу, который сейчас проходит? Есть ли у тебя команда, за которую ты болеешь?
2: Конечно, я всегда слежу. Я встаю рано, чтобы смотреть игры. И сейчас хочу, чтобы Бразилия выиграла. Она, я думаю, самая лучшая команда.
1: Спасибо большое. Огромной удачи. Будем болеть за Антона. Спасибо. И за австралийский футбол в целом.
2: Спасибо, что пригласили всегда.
1: Приходи еще. Конечно. Я буду очень рада принять вас снова и снова.
3: Спасибо.
1: Поговорить о футболе. Это была семья Гавриловых. О том, каково это растить талантливого в спорте ребенка, слушайте в следующих выпусках программы.
5: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
1: Рубрика SBS Examens вернулась после перерыва, а также запустила новый проект, в рамках которого мы будем подробнее рассказывать о культурах страны.

0: странах и проблемах Тихоокеанского региона. Подробности у Ирины Виноградовой.
1: Это прекрасное место для жизни. В Тихоокеанском регионе особенно ощущается чувство общности. Ближайшие соседи Австралии – страны Тихоокеанского региона. Всего здесь 22 государства, включая Самоа, Тувалу, Тонга, Вануату и Фиджи. В этом регионе проживает около 14 200 000 человек. Ожидается, что к 2050 году население вырастет почти до 20 миллионов. Диаспоры выходцев из стран Тихоокеанского региона также растут здесь, в Австралии. Но многие из нас по-прежнему мало знают о странах Тихоокеанского региона и о тесных связях Австралии с этим регионом. Тихоокеанское государство Тувалу одним из первых ощущает на себе последствия изменения климата. Сообщается, что за последние 4 десятилетия уровень гендерного насилия вырос на 210%. Вы чувствовали себя как раб? Да. На улицах Сувы, столицы Фиджи, процветает наркоторговля. Первые климатические мигранты, покинувшие удаленное Тихоокеанское государство Тувалу, прибывают в Австралию. SBS Examines запускает новую серию «Our Pacific». В ней мы рассмотрим социальные проблемы, затрагивающие страны и народы Тихоокеанского региона, а также поговорим об опыте тихоокеанских сообществ здесь, в Австралии. Услышим мнения экспертов и людей с личным опытом, чтобы лучше понять вопросы, формирующие жизнь региона. Мы поговорим с такими людьми, как молодежная активистка Гити Йи, которая работает на передовой климатического кризиса в Тувалу. Я езжу в разные сообщества, разговариваю с людьми, узнаю их мнение и то, как на них влияет климатический кризис. Уровень моря поднимается все выше и выше с каждым днем. Из-за этого наша земля становится очень соленой. Поэтому нам действительно очень трудно выращивать какие-либо сельскохозяйственные культуры. А также мы поговорим с такими людьми, как Питер Джеймисон, генеральный директор Pacific Aid, организации, поддерживающей сектор образования в Вануату. В этой стране очень высокий уровень бедности. В Австралии много средств направляется на помощь детям, на школы и образование, в такие страны, как государства Африки, Камбоджа и страны Юго-Восточной Азии. Но мне кажется, мы часто забываем о нашем тихоокеанском соседе, нашем ближайшем соседе, чьи дети нуждаются в помощи ничуть не меньше. Мы также будем делиться историями прямо из стран Тихоокеанского региона и говорить о межкультурных связях. Серия «Our Pacific» будет поднимать важные вопросы, а также рассказывать о красоте, культуре и чувстве общности народов Тихоокеанского региона. Подписывайтесь на SBS Examines, чтобы вместе с нами исследовать «Our Pacific». Этот выпуск подготовила Оливия Диорио. На русский перевела и озвучила Ирина Виноградова.
0: Ира, спасибо. Ждем с нетерпением выпусков SBS Examines Our Pacific. Если вы еще не подписаны на подкаст SBS Examines на русском языке, обязательно это сделайте. Больше контента будет доступно в ближайшее время. Во второй половине программы поговорим о том, как цифровые технологии и искусственный интеллект помогают оценить разнообразие растений и грибов.
2: Анализ 8 миллионов оцифрованных гербарных образцов с использованием искусственного интеллекта показал, что за последние столетия сроки цветения растений в мире смещались в среднем на 2,5 дня за десятилетие.
0: А также послушаем интервью с Ингой Романцовой, педагогом и актрисой, которая рассказала Ирине Виноградовой о своем карьерном пути в Австралии.
3: Играли мы очень, режиссер у нас главный был поляк Богдан Коца, и мы играли очень много современных австралийских пьес.

0: Відвідайте наш сайт sbs.com.au/russian в вашей избранной веб-странице. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Благодарю всех, кто слушает нас как в эфире, так и в подкастах. Актриса, педагог и исследователь театра Инга Романцова рассказала Ирине Виноградовой о состоянии театральной индустрии в Австралии и о том, почему творчество – это не роскошь, а важная часть человеческой природы. В интервью она также поделилась взглядом на карьеру молодых актеров в эмиграции.
2: Вы много лет уже преподаете, вы общаетесь с молодыми актерами, с молодыми австралийцами довольно много и часто. Как бы вы могли описать вообще путь актера в Австралии, путь молодого артиста, который только вот открывает для себя желание или потребность выходить на сцену?
3: Жизнь творческого человека в Австралии нелегкая. Но я хотела бы сравнить время и моменты, когда я приехала в 92-м году. Это тогда называлось Cultural Australia. Пол Китинг развил такую программу, что очень много творческих людей, особенно с Eastern Europe, там болгары, поляки, русские, были приглашены и должны были пройти независимую иммиграцию тест. И мой первый муж, Слава Орёл, и я прошли этот тест. Мы только закончили театральный институт в Ленинграде. Сейчас это театральная академия в Питере, вы знаете. И мы были ужасно удивлены, что нас как бы взяли по независимой эмиграции. Когда мы приехали, у нас было очень много возможностей. Но, во-первых, самое интересное, что тогда только железный занавес

0: выступал, и интересно было жителям Австралии узнать, кто это такие бывшие советские, чем дышат. И, конечно, оказалось, что такие же люди, как все. У меня появилось очень много друзей, с которыми мы до сих пор дружим, которые стали известными режиссерами, продюсерами, актерами. И открыли свой театр в то время, в конце 90-х годов, он назывался «Сидней Арт Театр», «Сиднейский художественный театр» на Питт-стрит в Сиднее. Это, кстати, была бывшая студия ABC Radio. Играли мы очень... Режиссер у нас главный был поляк Богдан Коца, и мы играли очень много современных австралийских пьес, которые сами, кстати, Богдан писал, и мы помогали ему. Слава переписал с Женей Ульманом «Преступление и наказание». Очень известный спектакль был. И я играла две роли. Я играла Сонечку и маму как раз в это время. Было здорово. Потом времена изменились. И вы знаете, когда экономическая ситуация меняется, первый, кто страдает, это люди искусства. Подрезаются какие-то курсы в университетах, меньше дотаций дается на искусство. К сожалению, мы до сих пор думаем, что творчество и искусство – это как бы приложение к нормальной жизни. А через свое академическое преподавание и ресерч я все больше узнаю и могу доказать это, что творчество в каждом человеке, оно врожденное, это наш инстинкт выживания. И, скажем, во времена ковида, куда люди шли? Все включали Netflix, слушали музыку, сидели в закрытых помещениях, рисовали. И это именно отражает то, что творчество, инстинкт theatricality, театральности, что я называю, инстинкт превращения, что ли, врожденный в нас. И поэтому его мы все и используем, перевоплощаемся. Один день ты продюсер на радио, другой день ты там мама, или в другой момент, или в магазине ты вдруг покупатель и так далее. Сейчас все восстанавливается. Было время, когда у нас даже не было Министерства культуры. Сейчас поднимается, особенно для молодых актеров, появляется очень много возможностей играть в независимых театрах. И я все время напоминаю ребятам, с которыми я работаю, или как педагог, или играю вместе со спектаклями. Сейчас очень благополучная почва развивает свое творческое начало. Если вы заметите, очень много маленьких театров возникает. От Old Fitzroy, Pub Theatre, до разных независимых театров в разных точках Сиднея. Это не значит, что актерам легко жить. Все равно приходится как бы между спектаклями или, скажем, аудиобук-записями работать где-нибудь. Потому что нет такой возможности, как, скажем, раньше было в Советском Союзе, у тебя постоянная работа. Ты закончил театральный институт, получаешь работу в театре и каждый день там ходишь, репетируешь, играешь в спектакли. Мне кажется, что в Австралии сейчас просто не то, что уникальная возможность возродить театр. Я просто вижу, как много, очень много шикарных творческих работ появляются. И как бы Mainstream Theatre, Sydney Theatre Company, приглашает актеров и режиссеров с Independent Theatre, с независимых театров, работать у них на оплачиваемое долгое время.
1: А что сегодня важнее для карьеры? Театральная школа, экранный опыт или, может, умение продавать себя?
0: Вы знаете, мне кажется, что, с сожалением я это скажу, но возможность показать себя через social media – это, наверное, одно из важнейших качеств творческого пути актера. В сегодняшнем дне это, умение как не только сыграть хорошо, скажем, в спектакле или получить роль хорошую, но еще поддерживать это через свой имидж. Это очень важно. Наверное, человек, у которого школа такая, знаете, я бы не сказала старая школа, а такая более фундаментальная, мне первое время казалось, как странно, зачем мне нужно все время себе и другим доказывать, что я делаю это хорошо, и так видно. Да нет, вот оказывается, да, надо вот все время появляться на людях.
1: То есть смотреть на себя глазами других людей, которые про тебя совершенно ничего не знают.
0: Совершенно верно.
1: Вот эта вот возможность переметнуться и посмотреть на себя глазами публики не так легко дается тебе, наверное.
0: Да, конечно.

0: Я, кстати, думаю, что если бы театральные билеты стоили меньше денег, ну, больше бы людей ходило в театры. У нас сейчас, конечно, ну, тяжело, скажем, пойти на хороший спектакль даже в Белвуа Стрит, и это стоит огромных денег.
1: А сколько сейчас билет стоит в
0: Ну,
1: театр в
0: может,
1: среднем?
0: там студенческий стоить чуть больше 30, а так нормальные от 60 до 100. А вот в Independent Theatre, да, вот независимые театры, это дешевле. Но как бы это тоже нужно на разные спектакли ходить и смотреть.
1: Видите ли вы разницу между тем, как строят карьеру местные актеры и актеры-мигранты?
0: Ну да, конечно. Вообще считаю, что миграция – это как заболевание. Это надо пережить. То есть в новой стране нужно понять, что, как вы можете не то что проявиться, а вот соединить ваше прошлое, что вы знаете, с современной ситуацией, что важно здесь, для этой страны. И вот это вот воссоединение, оно может годами продолжаться. И, скажем, актерам-иммигрантам, у которых акцент настоящий, он не обязательно это плюс для играющего актера, потому что считается, что ты можешь создать, воспроизвести акцент. Поэтому очень много австралийцев учат, как, скажем, там, делать русский акцент или там, немецкий и так далее. И мне всегда это кажется немножко даже смешным, потому что ты узнаешь, что это, ну, не настоящий акцент, и все время думаешь, как бы здорово было, если бы все вот authentically делали свой. Даже не важно, что, кстати, какой у тебя акцент. Я уже 30 лет в Австралии, чуть больше 30. Я нигде не жила так долго, ни в какой стране. Поэтому для меня Австралия, Сидней – это мой дом. Конечно, иммигрантам сложнее. Я помню, пригласили меня играть русскую и попросили сделать акцент посильнее. Потом сказали, вы знаете, вы как-то не выглядите русской, потому что еще есть представление, скажем, по Джеймс Бонд фильмам, как русская женщина должна выглядеть. А я, скажем, невысокая, мягкая, не подхожу под стереотип в кино или фильмах они хотели бы видеть. Вот это изменение этого стереотипа, это тоже очень важное дело.
1: Спасибо. Вы одновременно и актриса, и педагог, и исследователь. А помогает ли научная работа вам лучше понимать профессию актера или наоборот, профессия актера помогла вам стать научным деятелем?
0: Безусловно. Это очень помогает, и взгляд на то, что вообще, что это такое актерство, оно настолько изменился у меня, увеличился, и я бы сказала, просто не то, что углубился, я просто вообще смотрю на жизнь как театральное существование. Когда я начала заниматься педагогикой, это, в общем, произошло случайно. И это очень забавная история, я хочу ее рассказать. Произошло это на третий день после того, как мы приехали в Сидней. Мы пошли смотреть, что такое Сидней вообще. И вот на Джордж-стрит мы увидели такое, значит, здание, где написано «Australian Theatre for Young People, ATYP. И я говорю Славе, ой, как здорово, пойдем спросим, они нам скажут, как находить, значит, актерскую работу здесь. Я зашла, и там была замечательная женщина, Бриджит, которая до сих пор моя одна из самых лучших подруг. Она сейчас в Мельбурне живет. И она мне говорит, ой, а мы не помогаем актерскую работу искать, мы actually учим молодых людей, как играть в спектакле, учим актерскому мастерству. Ну, а я тут молодая, только что театрально закончила, я говорю, а я тоже могу. И вот я так начала учить, да. Начала сначала с маленькими детьми работать с 8 до 11, потом начала учить Станиславского. Когда я поняла, что здесь постоянной актерской работы нет, я пошла в университет, University of New South Wales, и сделала Master of Art, чтобы можно было как раз учить в университете. И как-то это все потихонечку стало развиваться, меня стали приглашать на конференции. Теперь, когда я играю в спектакли, я все время наблюдаю за собой, как я анализирую, что происходит, как настоящий исследователь, как Шерлок Холмс. а почему я подошла, использовала вот именно это упражнение, почему у меня вот такая реакция произошла. Я обсуждаю это с молодыми актерами. Я вообще чувствую себя с молодыми гораздо легче. У моего педагога Ларисы Маливанной, если вы помните, такая актриса, известная народная артистка Советского Союза, она вот была моим педагогом в Питере. И она тоже все время говорила, когда ты общаешься с людьми младше тебя, вот эта вот молодая энергия, она помогает тебе творить. И я все время даже забываю, что они могут быть моими детьми, чуть-чуть постарше моей дочери, может быть. Я чувствую себя настолько вдохновленной с ними. И вот когда я делюсь своими академическими знаниями или вот то, что я как бы анализировала, то, что мы сейчас сыграли, это очень интересно всем и помогает, развивает.
1: Что сегодня для вас остается загадкой в актерском мастерстве, несмотря на исследования?
0: Это подсознание. Откуда? Что это такое? Вдруг какие-то интуитивные проявления, когда, скажем, ты на сцене делишься с чем-то, со зрителем, вдруг происходит что-то такое, ты почти вроде как не контролируешь. Тебя хорошо, хорошим словом, несет, что ли, творчески. Как бы не замечаешь, что ты играешь характер, а вот буквально делишься с тем, что ты хочешь сказать. И проявления какие-то совершенно другие ты не готовил, когда вот репетировал. И вот это меня все время удивляет. Что это такое в нас? Но я все время напоминаю, что есть что-то выше, наверное, которое помогает людям творить.
1: Эта энергия находится внутри самого актера. Она приходит от зрителя или она находится где-то вот на стыке встречи энергии артиста и зрителя?
0: Я думаю, что, скорее всего, что вы назвали «на стыке».
1: Вот это слово «стык», да?
0: Да.
1: Я не знаю, какое слово придумать там лучше.
0: Воссоединение, когда вдруг ты уже в роли как-то вырос и понял, что происходит, что ты хочешь сказать через этот характер. Это тебе еще что-то напоминает о своих творческих порывах, и вдруг зритель тебе дает эту энергию, как бы понимание, и делится с тобой этой энергией, и вот тогда что-то происходит, что невозможно объяснить.
1: Если бы к вам сегодня вот пришел человек, который мечтает стать актером в Австралии, что бы вы ему посоветовали сделать уже завтра?
0: Но мне кажется, что учиться всегда нужно. Даже если у вас необыкновенный талант, и это еще Михаил Чехов говорил, на вдохновении и таланте далеко не уедешь. А когда ты учишься в театральном заведении, ну, во-первых, ты находишься с людьми, которые думают так же, как ты. У тебя появляются знакомства, ты растешь в этом пространстве. У нас много очень хороших театральных институтов. Вообще австралийские актеры по всему миру очень ценятся и достаточно талантливые. Мне кажется, они очень многохарактерные, могут разные роли, диапазоны как бы характеров играть. И это все тебя готовит театральная школа. Экта Сента, Найда, Victorian College for the Arts, ВОПА. Я советую начать учиться сначала. А потом через 3 года тебе помогут найти агента и вот так потихонечку делать спектакли в независимом театре. Самое главное, чтобы все время работать над чем-то творчески.
1: Спасибо большое.
2: Это была Инга Романцова, интервью Ирины Виноградовой.
3: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
2: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Более 400 ученых из 40 стран использовали цифровые технологии для идентификации видов растений и грибов, анализа исторических образцов и выявления изменений, связанных с изменением климата. Однако, несмотря на то, что искусственный интеллект и массовая цифровизация меняют методы изучения биоразнообразия, значительные пробелы в глобальных данных означают, что на сегодняшний день идентифицирована лишь небольшая часть видов растений и грибов. Подробности у Карины Рэй по материалам SBS News.
4: So for hundreds of years we've been using physical specimens to all research and conservation.
5: На протяжении сотен лет в научных исследованиях и природоохранной деятельности по всему миру использовались физические образцы растений и грибов. Теперь мы можем получать к ним цифровой доступ с любой точки мира, что значительно ускоряет идентификацию видов и помогает определять территории, нуждающиеся в защите, способами, которые еще недавно казались невозможными. Благодаря этому мы можем быстрее продвигать работу по сохранению и восстановлению природы, необходимую для жизни на Земле. Профессор Александр Антонелли, исполнительный директор по научной работе Королевских ботанических садов Кью в Лондоне, рассказывает о растущей роли технологий, в частности, искусственного интеллекта и идентификации видов растений и грибов. Королевские ботанические сады Кью ежегодно публикуют отчет, посвященный изучению биоразнообразия Земли и оценке угроз, с которыми сталкиваются растения и грибы. Однако мы по-прежнему знаем очень мало о том, сколько видов растений и грибов существует на нашей планете. Согласно отчету, оценка проведена лишь для 18% известных видов растений и всего для 0,6% известных видов грибов. При этом более 100 тысяч видов растений и выше 2 миллионов видов грибов все еще остаются неизвестными науке. Одним из важных достижений последних лет стало совершенствование методов сохранения уже собранной информации. У нас одна из крупнейших и наиболее значимых в мире коллекций растений и грибов, включая засушенные образцы, собранные по всему миру более чем за 300 лет. Нам удалось оцифровать 7,4 миллиона образцов, что вносит вклад в глобальную базу данных, насчитывающую около 145 миллионов оцифрованных образцов растений и грибов. Это важнейший мировой ресурс для исследователей и специалистов по охране природы. Хотя многочисленные еще не идентифицированные образцы дают основания для оптимизма, в отчете за 2026 год также отмечается, что под угрозой исчезновения находятся 29 748 видов растений и 411 видов грибов.
4: We have to face the current situation, and we do know that nature is in a really bad state at the moment, and we've seen drastic declines in biodiversity.
5: Мы должны трезво оценить ситуацию. Сегодня природа находится в очень тяжелом состоянии. Мы наблюдаем резкое сокращение биоразнообразия как на глобальном, так и на региональном уровнях. Однако я сохраняю оптимизм, поскольку уверен, что благодаря новым технологиям мы можем значительно ускорить нашу работу и эффективнее направлять ресурсы туда, где они необходимы более всего. В Королевских ботанических садах Кью считают, что цифровые архивы и статистические модели способны ускорить как описание новых видов, так и оценку того, являются ли недостаточно изученные виды действительно вымершими или просто еще не обнаруженными. По официальным данным, вымершими признаны менее 1000 видов растений, хотя реальное число, вероятно, значительно выше. Согласно отчету, анализ 8 миллионов оцифрованных гербарных образцов с использованием искусственного интеллекта показал, что за последнее столетие сроки цветения растений в мире смещались в среднем на 2,5 дня за десятилетие. В зависимости от региона растения начинали зацветать более раньше или позже.
4: I think many people have heard about
6: Многие слышали о влиянии изменений климата на сроки цветения растений. Например, время цветения сакуры в Японии отслеживается на протяжении многих веков, и мы видим, что цветение начинается в

0: все раньше. В нашем отчете представлены результаты исследования, в рамках которого были проанализированы сроки цветения тысячи видов растений по всему миру. И выяснилось, что в среднем сроки цветения каждого вида смещались на 2,5 дня за десятилетие, либо в более раннюю, либо в более позднюю сторону. Наиболее заметные изменения наблюдаются в тропических регионах. И хотя 2,5 дня за десятилетие могут показаться незначительным показателем, последствия этих изменений весьма серьезны. Подобные изменения способны нарушать взаимодействие между растениями и их опылителями.
1: So if you're a bumblebee and you're looking for, you know, a plant to pollinate, you may be in trouble.
0: Если вы шмель, который ищет растения для опыления, такие изменения могут создать серьезные трудности. Проблемы возникают у самих растений, поскольку для размножения им необходимо своевременное опыление и формирование жизнеспособных семян. Поэтому нас беспокоит будущее этих взаимосвязей, которые жизненно важны для сохранения многих видов. Королевские ботанические сады Кью завершили оцифровку 7,4 миллиона гербарных и оригинальных образцов, создав онлайн-ресурс для исследователей, лиц, принимающих решения, и природоохранных организаций. Однако, согласно отчету, в цифровом формате доступно менее 16% гербарных коллекций мира. Поэтому значительные пробелы в знаниях по-прежнему сохраняются, особенно в странах Юга. Сюжет Пеки Джакомелос и Рейтерс для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Карина Рэй для SBS Russian.
2: Спасибо, Карина. Наша программа на этом подходит к концу. С вами сегодня была Ирина Бурмистрова. Я желаю вам хорошего остатка выходных. В следующий раз слушайте нас, как всегда, в прямом эфире в 12 часов дня в понедельник и четверг, а также в любое удобное вам время в записи в подкастах. Напоследок песня группы Billy's Band «Time to Kill».